ты сви, люди на свете баш каосва, деться на свете о, как ты сви, люди на свете.